Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 4 часа. Авторадио.

полчаса до рейса, полчаса до рейса. Мы почти у взлетной полосы, и бегут быстрее всех часов на свете эти электронные часы. Вот и все, что было, вот и все, что было. Ты как хочешь это назови. Для кого-то просто летная погода, а ведь это проводы любви. Для кого-то просто.

что было, и тому, что было, нам с тобой снова не связать. Жаль, что мы друг другу так и не успеем что-то очень важное сказать. Вот и все, что было.

ведь это проводы любви. Для кого-то просто легкая погода, а ведь это проводы любви.

печать греха. О, как она нас разделяет. И скорби ты не разделяешь.

твоих глазах опять упрек. Как ты меня не понимаешь, и скорби ты не разделяешь. Я, как и прежде,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 5 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 6 часов. Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 7 часов. Авторадио.

0: Реклама. 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
1: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
2: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
3: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
2: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
4: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
2: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билетшоу-сервис».
5: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
6: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
5: Lidl стоит того.
0: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
7: Доброе утро, планета!
0: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Только один вечер, 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами.

голосами зрителей под хиты «Бамболео», «Воларе», «Ладонна» и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал «Дзинтери». «Джипси Кингс». Билеты bilishuservice.lv.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории

0: 16 августа в концертном зале «Дзинтари». Билеты в «Билетшу-сервис».
1: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал «Дзинтари». Вера Прежнего. Я знаю пароль. Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра». Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал «Дзинтари».

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 8 часов. Авторадио.

привет, хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

Зайди поговорить, между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
4: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
3: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
5: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
3: 20 июля. Концертный зал «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
6: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
1: Хорошо.
0: В Юрмале и летом баня всем правит.
1: Хорошо, пяточки, пяточки.
0: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.

Юрмала «Лето». Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзентери». Билеты в Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Реклама.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38 A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Gatavojies notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 – lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 – lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейкс Рига – один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Елизаветес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сердц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Шпаги звон, как звон бокала.

хотите? Ну, ближе, ближе. Вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, подлецов насквозь я вижу. Зарубить на носу. Цик, цик, уноси готовенько.

0: на опасных поворотах. Трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне.
1: Вжик-вжик-вжик, уноси готовенького.
0: Вжик-вжик-вжик,
1: кто на новенького?
0: Кто на новенького? Да, кто на новенького? Юный друг в бою открытом, защитить готов все честь. И оружием забытым сам держись.

Ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, ну-ка, мечи, стаканы на стол, прочую посуду. Все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя, все говорят, что пить нельзя.

утра, пока темно, пока темно, пока темно. Рано с утра, пока темно, и мир еще в постели. Чтобы понять, куда идти, чтобы понять, зачем идти. Без колебаний прими 100 грамм,

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 9 часов. Авторадио.

0: Реклама.
1: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
2: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
2: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Юрмала. Лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты Лайма-фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале! Рандеву.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Tiekamies Spilvē!
2: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на «Гуннера Астрас 8». Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза». На Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv.
3: Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iau.gov.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди самых зрелищных обрядов Лиго особое место занимало огненное колесо. Для него использовали старое колесо от телеги, которое обматывали соломой и покрывали дегтем. Когда колесо загоралось ярким пламенем, его скатывали с возвышенности. Этот красивый обряд был связан с солнцем и его движением по небосводу. Огненное колесо символизировало свет, тепло и жизненную энергию. Для участников праздника это было не только зрелище, но и важный ритуал. Люди верили, что огонь помогает сохранить плодородие земли и приносит удачу. Даже спустя столетия колесо солнца остается одним из самых ярких образов Лиго, напоминая о древних традициях и уважении к силам природы.
0: Летние традиции.

0: Реклама.
1: Я не дам искать резин на лигу, лигу. Кур замас цена съем прецин на лигу.
0: Nosēšu metā līdz 23. jūnijam. Saldie tumši sarkanie ķirši 4,99 € kilogramā. Čipsiem un dipmērcītēm ādažu 40% atlaide. Gāzēts dzēriens Coca-Cola, Fanta vai Sprite 4 veidi 1,5 litri 99 centi. Maxima, lai nekā netrūktu!
2: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 10 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди растений, связанных с Лиго, особое место занимает рябина. На протяжении многих поколений ее считали деревом-защитником, способным оберегать людей, дом и домашних животных. Веточки рябины размещали возле дверей и хозяйственных построек. По народным поверьям, они помогали защититься от дурного глаза и различных неприятностей. Рябина часто становилась частью праздничных украшений. Ее яркие листья и ягоды воспринимались как символ жизненной силы и благополучия. С древних времен люди старались окружить себя растениями, которые напоминали о могуществе природы. И рябина по праву заняла среди них одно из самых почетных мест.
0: Летние традиции.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Пусть ваш стол наполнит летнее настроение. На этой неделе в магазинах Lidl
1: куриные яйца 10 штук, €79. Соленое филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €15.99. И туалетная бумага 40 рулонов, €5.89.
0: Lidl стоит того.
2: Фон Версала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» – главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни – вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Добрым утром, город мой, пробуждайся. День-денек славным быть обещал. Я с ноги той, что надо, поднялся. Не разлил, не разбил, не упал. Вот и принимай настрой, город мой. Вот и подыши теплом, мой родной. Сегодня я хочу пойти погулять.

0: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется.

0: Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
3: Внимание, Латвия! Магазин «Цитосантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цитосантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цитосантехника» – если выгодно, то сейчас.
4: Летом в Соколовских банях мыться, заново родиться.
5: Хорошо.
4: В Юрмале и летом баня всем правит.
5: Хорошо, пяточки, пяточки.
4: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
6: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гилл-Пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гилл-Пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшу-сервис ОВ.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Пожалуй, ни одна легенда Лиго не известна так широко, как история о цветке папоротника. По народным преданиям, он расцветает лишь раз в году, в самую волшебную ночь. Многие поколения молодых людей отправлялись в лес на его поиски. Считалось, что тому, кто найдет загадочный цветок, откроется счастье, удача и исполнение самых заветных желаний. Папоротник не относится к цветковым растениям, однако легенда оказалась настолько красивой, что пережила века и стала важной частью праздника. Поиск цветка папоротника давно воспринимается как символ надежды, мечты и веры в чудо. Именно поэтому эта традиция продолжает вдохновлять людей и сегодня.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Валерий Меладзе. Текила-любовь. Живое выступление 2019 года.

0: Реклама.
1: Gatavo jest notikumam, kas satricinās debesis. Baltic International Air Show 2026 lielākais aviošovs Baltijā. Jau 27. 28. jūnijā Spilves lidlaukā Rīgā iespaidīgi aviācijas paraugu demonstrējumi. Pasaules līmeņa piloti un debesīs īsti iznīcinātāji. Baltic International Air Show 2026 lielākais un prestižākais aviācijas piedzīvojums Baltijā. Biļetes www.ticketshop.lv. Тикамес Спилве.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%. А рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б комплекс со скидкой 55%. А Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
4: Я знаю пароль.
3: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
4: А я простила, я простила.
3: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Дзинтере.
4: Я с тобой, моя.
3: Билеты в кассах.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 11 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: С Лиго связано множество красивых поверий, и одно из самых известных рассказывает о свежей дождевой влаге на траве. По народным представлениям, она обладает особой силой и хранит в себе энергию природы. Считалось, что прогулка босиком по утренней траве помогает сохранить бодрость и здоровье. Многие верили, что роса способна подарить человеку свежесть, силу и хорошее настроение. Ей находили применение и в домашнем хозяйстве. По старинным обычаям, собранной росой окропляли жилище, чтобы в доме царили мир и достаток. Сегодня эти поверья воспринимаются как часть богатого культурного наследия Лиго. Они напоминают о времени, когда человек особенно внимательно прислушивался к природе и видел в ней источник жизненной силы.
0: Летние традиции.

0: Дело мастера.
1: Когда вы решаете построить баню своими руками, тут же предполагается серьезная работа. Если все сделать правильно, домик на участке превратится в место отдыха и восстановления. Первым шагом является выбор места. Участок должен быть ровным, либо слегка возвышенным. Грунт устойчивым, без риска просадки или накопления влаги. Хорошая идея подвести коммуникации заранее. Это сэкономит время и силы в дальнейшем. Следующий этап – это фундамент. Чаще всего для бани выбирают столбчатое или свайное основание. Оно легче и в условиях правильного выполнения выдерживает нагрузку от строительства. Основной слой – щебень или гравий, а затем – бетон. Такой фундамент дает уверенность и надежность конструкции. Стены и материалы – это сердце вашей бани. Дерево остается классическим выбором – брус, доска или лафет. Этот материал привлекает своей натуральностью, теплотой и эстетикой. Но дерево требует внимания. Его нужно обработать антисептиками и антиперинами. Защитить от влаги и грибка. Следующие заботы – это крыша и вентиляция. Крыша должна удерживать тепло, не позволять влаге проникать внутрь и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Баланс между парной и комнатой отдыха невозможен без притока свежего воздуха, правильного вывода горячего пара. Утепление чердачного или подкравельного пространства, качественные материалы и стропильная система – все это влияет на долговечность. Когда все этапы пройдены корректно, баня становится не просто строением, местом, куда хочется возвращаться. А построить ее так, чтобы все было как надо, это уже дело мастера.
0: Дело мастера.
2: Реклама.
3: Город затихает. Огонь разгорается, и на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
4: Я не прав искать призы на Лигу, а Лигу.
5: No 16. Līdz 23. jūnijam arbūzi 89 centi kilogramā. Ar paldies karti saldējums Pols 3 veidi 65 vai 75 grami 59 centi. Tomātu mercēm un kečupiem spilva 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
6: Jūrmalā lietā. Tri vēčera, katori nepavtarētu. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейерс. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bilishuservice.lv.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одной из самых романтичных традиций Лиго считается запуск венков по воде. Для этого девушки плели венки из полевых цветов и осторожно отпускали их в реку или озеро. С этим обрядом было связано множество народных примет. По поверью, если венок долго держался на воде и не тонул, это сулило счастливые перемены и радостные события в жизни. Наблюдение за венками превращалось в особый праздничный ритуал. Люди собирались на берегу, любовались отражением огней в воде и делились своими надеждами на будущее. Даже сегодня венок на воде остается красивым символом Лиго. Он напоминает о молодости, мечтах и древних традициях, которые передаются из поколения в поколение.
0: Летние традиции.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
3: Хорошо.
2: В Юрмале и летом баня всем правит.
3: Хорошо, пяточки, пяточки.
2: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
4: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалас 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
5: Предложение в аптеках «Апотека» в июне. Таблетки «Флабиан» 1000 мг микронизированного диасмина для лечения симптомов хронического венозного заболевания и острых симптомов геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента – диасминум. В хороших руках. «Апотека». Рекламодатель СИАКРК «Латвия». Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.

0: В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
0: В Риге 12 часов.
1: Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Для многих участников праздника Лиго одной из самых важных традиций была встреча рассвета. После песен, танцев и праздничных гуляний люди оставались у костров до самого появления первых лучей. В народной культуре восход солнца символизировал обновление, начало нового жизненного круга и победу света над темнотой. Именно поэтому встреча рассвета считалась счастливым и добрым знаком. Люди верили, что увидеть восходящее солнце после Яновой ночи означает получить заряд сил и хорошего настроения на долгое время. Даже сейчас этот обычай сохраняет свое особое очарование.
0: Летние традиции.

0: Реклама. Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк за Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
4: Луна, цветы, цветы.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.
6: Рестораны «Вайраксаулес» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Love is the answer.
1: Автомеханика. Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
2: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
3: Реклама.

0: Легендарная группа «Нэнси» возвращается в Латвию. После триумфального аншлагового концерта в Риге 8 марта, который стал настоящим музыкальным праздником, группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси Мэн». 19 августа в концертном зале «Дзинтери».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма Фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди персонажей праздника Лиго особое место занимали Янов отец и Янова мать. Так называли хозяев дома, которые принимали гостей и заботились о праздничном столе. По традиции хозяин варил пиво, а хозяйка готовила знаменитый Янов сыр с тмином. Каждый старался проявить гостеприимство и щедрость, ведь считалось, что добрый прием приносит благополучие всему дому. Во время праздника двери оставались открытыми для гостей, а песни и пожелания звучали до самого рассвета. Встречать пришедших следовало с уважением и хорошим настроением. Этот обычай напоминает о ценностях, которые остаются важными и сегодня.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дмитрий Колдун. Корабли. Живое выступление 2018 года.

0: Реклама.
1: Гентару Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров беспокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздник. Праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ, торговый центр Доле, центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалас 2А, Юрмала, Каугуриномотню 10, Елгова, Паста 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля. Yeah.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 13 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старинных традициях Лиго часто упоминаются так называемые «дети Яниса». Так называли участников праздничных обходов, которые с песнями и добрыми пожеланиями приходили в дома соседей. Считалось, что такие гости приносят удачу, достаток и хорошее настроение. Поэтому хозяева встречали их радушно, приглашали к столу и обязательно угощали. Во время обходов звучали народные песни, в которых прославлялись трудолюбие, богатый урожай и семейное счастье. Каждое посещение сопровождалось шутками, смехом и праздничной атмосферой. Эта традиция помогала укреплять добрососедские отношения и напоминала, что Лига — это праздник, который объединяет людей и делает их ближе друг к другу.
0: Летние традиции.

0: Дебата продолжается.
1: Авторадио Латвия.
2: 103.2 FM.
3: Где-то пригород столичный, будет утром электрички, высыпают дачники, топчут одуванчики, лес шумит, щебечут птицы.

0: про меня!
1: Вкусная остановка.
2: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
1: Вкусная остановка. Реклама. Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товары в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: Фондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
4: Доброе-доброе-доброе утро, планета!
3: Успейте купить билеты на fridayticket.com.
5: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
6: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода».
7: Девочка, веди, спорт,
6: На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: цвета.
1: С музыкой дорога короче,
2: а настроение выше.
1: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

Пусть пропахли руки дождем и бензином, пусть посеребрила виски седина. Радостно встречать тебя с маленьким сыном выйдет к перекрестку любви.

0: Реклама.
1: Я летаюсь кайрисы на лигу, лигу. Кузамастанас ебрецы на лигу.
0: No 16. Līdz 23. jūnijam īsie gurķi 1,49 eiro kilogramā, cūgaļa slāpsteņa bez kaula un ādas 2,59 eiro kilogramā. Ar paldies karti Provansas majonēze Francis 250 gramu 79 centi. Maksima, lai nekā netrūktu!
2: Гентаро Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentaromebeles.lv. Уют начинается здесь.
3: Юрмала – лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля концертный зал Дзентери. Билеты Лайма Фестиваль ЛВ. До встречи в Юрмале!

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Праздник Лиго невозможно представить без народного костюма. Его элементы складывались на протяжении многих поколений и отражали особенности разных регионов Латвии. Основой костюма служила льняная рубаха. Женский наряд дополняли длинная юбка или сарафан, а также накидка с характерной вышивкой. Особое внимание уделялось головным уборам. Незамужние девушки украшали голову венками и лентами, а замужние женщины носили традиционные чепцы. Каждая деталь костюма имела свое значение и помогала сохранить связь с народными традициями. Поэтому национальная одежда остается важной частью праздника Лига и в наши дни.
0: Летние традиции.

0: Мотор.
1: Киноафиша. История о людях, которые меняли мир не сразу, а через ошибки и конфликты, всегда звучат особенно интересно. В этом выпуске киноафиши речь пойдет о фильме «Джобс. Империя соблазна». Это биографическая драма о становлении Стива Джобса, одного из самых влиятельных предпринимателей нашего времени. Главную роль исполнил Эштон Кутчер. Картина охватывает несколько десятилетий жизни героя и показывает путь от студента и хиппи до главы технологической корпорации. Сюжет начинается с презентации первого портативного музыкального плеера, а затем возвращает зрителя в молодость Джобса. Он бросает колледж, увлекается философией, восточной культурой и экспериментами с сознанием, но при этом ищет собственный путь. Вернувшись домой, он объединяется с другом Стивом и вместе с ним начинает собирать первые персональные компьютеры, буквально в гараже. Компания растет, появляются инвесторы, деньги и слава, но вместе с этим усиливаются жесткость, конфликты и сложные отношения с близкими людьми. Джобс отдаляется от друзей, долго не признает собственную дочь и постепенно теряет поддержку внутри созданной им компании. Кульминацией становится момент, когда Джобса отстраняют от работы в Apple. После вынужденного ухода он создает новую компанию, переосмысливает свою жизнь, а спустя годы возвращается туда, откуда все начиналось. Финал фильма подводит к его второму приходу в Apple и рождению новой философии бренда. Интересного просмотра!
2: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама.
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
5: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Цинтере. Вера
6: Прежнего.
7: Я знаю пароль.
5: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
7: А я простила, я простила.
5: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал Цинтере.

0: Авторадио Латвия. Первое автомобильное радио.
1: Слушайте нас в Риге на частоте 103.2 FM.
0: Вместе в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых узнаваемых украшений латышского народного костюма считается сакта. Это особая декоративная застежка, которой скрепляли женские накидки и мужские рубахи. Сакта была не только красивым украшением, но и важным семейным символом. Такие изделия часто передавались по наследству от родителей к детям, сохраняя память о предыдущих поколениях. Для изготовления сакты использовали бронзу, серебро и другие металлы. Более нарядные варианты украшали декоративными элементами, подчеркивая мастерство ремесленников. Сегодня сакта остается одним из символов латвийской культуры. Она напоминает о богатстве народных традиций и уважении к труду мастеров, которые веками создавали эти удивительные украшения.
0: Летние традиции.

0: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
1: На первом автомобильном.

Гентара Мэбелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы «Левиатон». Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентара Мэбелес.лв. Уют начинается здесь.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.

0: специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
1: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля. Концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты билишуфсервис.лв.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди растений, связанных с Лиго, особое место занимает рябина. На протяжении многих поколений ее считали деревом-защитником, способным оберегать людей, дом и домашних животных. Веточки рябины размещали возле дверей и хозяйственных построек. По народным поверьям, они помогали защититься от дурного глаза и различных неприятностей. Рябина часто становилась

0: частью праздничных украшений. Ее яркие листья и ягоды воспринимались как символ жизненной силы и благополучия. С древних времен люди старались окружить себя растениями, которые напоминали о могуществе природы. И рябина по праву заняла среди них одно из самых почетных мест.
1: Летние традиции.

0: Авторадио Латвия. Живой звук. Андрей Державин. Не плачь, Алиса. Живое выступление 2018 года.
1: Ой, знакомое вступление.

0: сделаем вид, что у нас очень много зрителей. Кстати, радиослушатели могут петь. Поем!
1: Прощай, Алиса.

0: Друзья мои, спасибо вам огромное. Мы вас любим, мы по вам соскучились. Давайте встречаться чаще.
1: Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугуринуматню 10, Елгова, Пас 147. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Авторадио. За ней. Сквозь время.

Не знаю, как прожить.

на перекресток. Не надо больше мне уже спешить. Жить без любви, мне многие говорят, гораздо проще.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 15 часов. Авторадио. Движение.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Пожалуй, ни одна легенда Лиго не известна так широко, как история о цветке папоротника. По народным преданиям, он расцветает лишь раз в году, в самую волшебную ночь. Многие поколения молодых людей отправлялись в лес на его поиски. Считалось, что тому, кто найдет загадочный цветок, откроется счастье, удача и исполнение самых заветных желаний. Папоротник не относится к цветковым растениям, однако легенда оказалась настолько красивой, что пережила века и стала важной частью праздника. Поиск цветка папоротника давно воспринимается как символ надежды, мечты и веры в чудо. Именно поэтому эта традиция продолжает вдохновлять людей и сегодня.
0: Летние традиции.

0: дело мастера.
1: Когда вы решаете построить баню своими руками, тут же предполагается серьезная работа. Если все сделать правильно, домик на участке превратится в место отдыха и восстановления. Первым шагом является выбор места. Участок должен быть ровным, либо слегка возвышенным. Грунт устойчивым, без риска просадки или накопления влаги. Хорошая идея подвести коммуникации заранее. Это сэкономит время и силы в дальнейшем. Следующий этап – это фундамент. Чаще всего для бани выбирают столбчатое или свайное основание. Оно легче и в условиях правильного выполнения выдерживает нагрузку от строительства. Основной слой – щебень или гравий, а затем – бетон. Такой фундамент дает уверенность и надежность конструкции. Стены и материалы – это сердце вашей бани. Дерево остается классическим выбором – брус, доска или лафет. Этот материал привлекает своей натуральностью, теплотой и эстетикой. Но дерево требует внимания. Его нужно обработать антисептиками и антиперинами. Защитить от влаги и грибка. Следующие заботы – это крыша и вентиляция. Крыша должна удерживать тепло, не позволять влаге проникать внутрь и обеспечивать хорошую циркуляцию воздуха. Баланс между парной и комнатой отдыха невозможен без притока свежего воздуха, правильного вывода горячего пара. Утепление чердачного или подкравельного пространства, качественные материалы и стропильная система – все это влияет на долговечность. Когда все этапы пройдены корректно, баня становится не просто строением, местом, куда хочется возвращаться. А построить ее так, чтобы все было как надо, это уже дело мастера.
0: Дело мастера. Реклама.
2: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
3: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
2: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
3: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
4: Предложение в аптеках Апотека в июне. Таблетки Флебодия, покрытые оболочкой 600 мг для лечения нарушений венозного кровообращения и острого геморроя у взрослых. Точные дозировки смотреть в инструкции по применению медикамента. Активное вещество медикамента диасминум. В хороших руках. Апотека. Рекламодатель Сиатамру. Безрецептурный медикамент. Необоснованное применение лекарств вредно для здоровья. Консультируйтесь со своим врачом или фармацевтом об использовании лекарства. Перед применением лекарства внимательно прочитайте инструкцию по применению или соответствующую информацию на упаковке.
5: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетсервис ОВ.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Reklama.
1: Jāni!
2: Arī brīvdienās Jāņu tēvi skaidri zina, kur zemes cenas iepriecina. No 18. līdz 23. jūnijam ar paldies karti sirds prezidenta Prī vai Kamamber 4 veidi, 120 vai 125 grami, 1,19 €. Riekstiem un žāvētiem augļiem Arimex 40% atlaide. Dzērieniem Cido 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
4: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым, сигарет с ментолом», «Чистый лист».

Отель, Туман, Черный Кадиллак и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале Дзинтери на берегу моря в городе Юрмала.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: С Лиго связано множество красивых поверий, и одно из самых известных рассказывает о свежей дождевой влаге на траве. По народным представлениям, она обладает особой силой и хранит в себе энергию природы. Считалось, что прогулка босиком по утренней траве помогает сохранить бодрость и здоровье. Многие верили, что роса способна подарить человеку свежесть, силу и хорошее настроение. Ей находили применение и в домашнем хозяйстве. По старинным обычаям, собранной росой окропляли жилище, чтобы в доме царили мир и достаток. Сегодня эти поверья воспринимаются как часть богатого культурного наследия Лиго. Они напоминают о времени, когда человек особенно внимательно прислушивался к природе и видел в ней источник жизненной силы.
0: Летние традиции.

0: На четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака перенимает поведение человека. Почему питомцы часто копируют привычки своих хозяев и как это отражается на их характере. Собаки внимательно наблюдают за человеком, с которым живут рядом. Для них хозяин является главным ориентиром в повседневной жизни. Манера двигаться, тон голоса и даже распорядок дня постепенно становятся для собаки знакомыми и понятными. Если человек спокоен и уверен, собака чаще ведет себя уравновешенно. Она быстрее расслабляется в новых ситуациях и легче адаптируется к изменениям. Если же хозяин часто нервничает, торопится или резко реагирует, собака может перенимать это напряжение и становиться более тревожной. Такое отражение эмоций происходит неосознанно и является частью тесной связи между человеком и животным. Собаки копируют не только эмоции, но и действия. Они могут повторять привычные маршруты, распознавать ритуалы и подстраиваться под образ жизни семьи. Если человек много двигается, гуляет и проводит время на улице, собака становится активнее. Если хозяин предпочитает спокойный ритм и долгий отдых дома, питомец чаще выбирает размеренное поведение. Особенно заметно копирование в бытовых мелочах. Собака запоминает, когда человек встает, как собирается на выход, какие действия предшествуют прогулке или кормлению. Она учится предугадывать события и подстраивать свое поведение под знакомые сигналы. Это помогает ей чувствовать себя увереннее и безопаснее. Важно понимать, что собака не оценивает поведение человека как хорошее или плохое. Она просто принимает его как норму. Поэтому привычки владельца напрямую влияют на эмоциональное состояние питомца. Последовательность и внимание со стороны человека создают для собаки устойчивую и понятную среду. И это ее мир на четырех лапах.
0: На четырех лапах. Реклама.
2: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
3: Гентаро Мебелес – большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Гентаро-мебелес.лв. Уют начинается здесь.
4: Рестораны «Вайрак Саулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого. Истории о новой жизни, переезде.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 16 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одной из самых романтичных традиций Лиго считается запуск венков по воде. Для этого девушки плели венки из полевых цветов и осторожно отпускали их в реку или озеро. С этим обрядом было связано множество народных примет. По поверью, если венок долго держался на воде и не тонул, это сулило счастливые перемены и радостные события в жизни. Наблюдение за венками превращалось в особый праздничный ритуал. Люди собирались на берегу, любовались отражением огней в воде и делились своими надеждами на будущее. Даже сегодня венок на воде остается красивым символом Лиго. Он напоминает о молодости, мечтах и древних традициях, которые передаются из поколения в поколение.
0: Летние традиции.

0: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
1: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
2: Это на самом деле Наскокина Тинка, сокращенно Скотинка.
1: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
3: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
1: 20 июля. Концертный зал в «Дзинтере». Билеты «Билежус сервис».
4: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно. Супервыгодные скидки на все. Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? Цита Сантехника. Рига. Гуннара Астрас 8. Цита Сантехника. Если выгодно, то сейчас.
5: Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
6: Доброе утро, планета!
5: Успейте купить билеты на fridayticket.com.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
1: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия. Реклама.
2: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38A. Vieta, kur gribas atgriezties.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
3: В Гентару Мебелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары, а весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу, делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. gentarumebelos.lv. Уют начинается здесь.
4: 5 июля на сцене концертного зала «Дзинтере» с новым грандиозным шоу выступит несравненная «Лобода». На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам. «Лобода». 5 июля. Концертный зал.

Авторадио Латвия. Живой звук. Группа «Непара». Милая. Живое выступление 2018 года.

0: Реклама.
1: Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
2: Хорошо.
1: В Юрмале и летом баня всем правит.
2: Хорошо, пяточки, пяточки.
1: Легкий пар и душистый свежий веник. Мыльный массаж и ягодный пилинг. Ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
3: Ищите качественный текстиль, трикотаж и товары для дома по приятным ценам? Приходите в магазины БТЦ. Празднуем Лига вместе. Весь июнь праздничное предложение. Бери больше, плати меньше. Покупая два товара, получите 50% скидку на второй товар той же или меньшей стоимости. Ждем вас в магазинах БТЦ. Торговый центр Доле, Центральный рынок, Ласта ДС-1, Бривибас 80, Низгалес 2А, Юрмала, Каугури-Номотню 10, Елгова, Паста 40. 47. Доставка по всей Латвии. Не упустите свое выгодное предложение. Магазины БТЦ. Ваш идеальный выбор для уюта и стиля.
4: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера
5: Прежнего.
6: Я знаю пароль.
4: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы Viagra.
6: А я простил.
4: Вера Брежнева, 12 августа, концертный зал Дзинтери.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 17 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди персонажей праздника Лиго особое место занимали Янов отец и Янова мать. Так называли хозяев дома, которые принимали гостей и заботились о праздничном столе. По традиции хозяин варил пиво, а хозяйка готовила знаменитый Янов сыр с тмином. Каждый старался проявить гостеприимство и щедрость, ведь считалось, что добрый прием приносит благополучие всему дому. Во время праздника двери оставались открытыми для гостей, а песни и пожелания звучали до самого рассвета. Встречать пришедших следовало с уважением и хорошим настроением. Этот обычай напоминает о ценностях, которые остаются важными и сегодня.
0: Летние традиции.

0: Камера, мотор.
1: Киноафиша. Зарубежный кинематограф полон сюжетов, которые находят зрителя в самый подходящий момент. Если хотите выбрать, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Черный чемодан. Двойная игра». Фильм также можно найти под названием «Черная сумка». В нем снялись Майкл Фассбендер и Кейт Бланшетт. История начинается с того, что опытные сотрудники разведки живут под прикрытием в роли семейной пары. Их совместная жизнь построена на секретах и постоянной готовности к работе, при этом для окружающих они выглядят обычной супружеской парой. В какой-то момент внутри спецслужбы появляется информация о предателе, который передает важные данные о разработке под названием «Северус». Эта технология представляет серьезную угрозу, и ее утечка может привести к масштабным последствиям. Мужчина получает новое задание. Ему поручено выяснить, кто стоит за утечкой информации. Подозрение постепенно приводит его к необычному выводу, и внутри круга потенциальных предателей оказывается его собственная жена. Отношения, которые строились годами, начинают рушиться под давлением тайных операций и старых ошибок. Дальнейшее расследование развивается на фоне личного кризиса. Мужчина пытается докопаться до истины и при этом сохранить контроль над ситуацией. Каждый шаг становится испытанием, так как правда может оказаться болезненной, а ложь – слишком убедительной. Женщина, в свою очередь, не делает ситуацию проще. Ее действия и решения заставляют сомневаться в каждом слове и каждом жесте. Сюжет фильма «Черный чемодан. Двойная игра» сочетает элементы психологической драмы и классического шпионского триллера. Если вы настроены на глубокий и интригующий сюжет, этот фильм станет подходящим выбором для вечернего просмотра. Киноафиша.
0: Стоп! Снято.
2: Реклама.
3: Дедушка, дедушка, зачем ты заворачиваешь холодильник в пляжное полотенце?
4: Потому что в магазине ПТА в июне и в июле горячие цены на бытовую технику, море товаров и жаркие предложения.
3: Ну, ладно, но почему именно холодильник?
4: Покупаешь встраиваемый холодильник Haier и получаешь в подарок современную микроволновку. ПТА. Самое горячее предложение в июне и в июле. ПТА. Дамбье 3А и ПТА ЛВ.
5: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
6: Дизель-шоу едет в Юрмалу. В рамках европейского тура уже 20 июля в концертном зале «Дзинтере» легендарный комедийный проект, новые номера, остроумные шутки и мощная энергия, от которой смеются до слез.
7: Это на самом деле Наскокина, Тинка, сокращенно «Скотинка».
6: Билеты уже в продаже. Количество ограничено.
8: Не пропустите «Дизель-шоу» в Юрмале.
6: 20 июля. Концертный зал в центре. Билеты в «Билежус сервис».
9: Луна, луна, цветы, цветы.
10: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи, Лилит, и ты узнаешь.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Ани, Юрмала, Булдури, Межа, проспект 49. Приятные летние цены.
1: Выбор профессиональной одежды для отдыха и туризма, прочной экипировки и надежного снаряжения, а также товаров в стиле милитари, теперь стал намного больше. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8. Профессиональное снаряжение для походов, надежная экипировка для путешествий, прочное оснащение на большие и малые расстояния. Обувь, куртки, сумки, рюкзаки, ножи, бинокли, очки, фонари и многое другое. Магазин «Милбаза» на Гуннера Астрас 8 и в интернете milbaza.lv. Внимание, новинка! В ассортименте специальные антиклещевые костюмы и спецматериалы с ловушками на штанах и рукавах куртки.
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма-рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайма-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: В старинных традициях Лиго часто упоминаются так называемые «дети Яниса». Так называли участников праздничных обходов, которые с песнями и добрыми пожеланиями приходили в дома соседей. Считалось, что такие гости приносят удачу, достаток и хорошее настроение. Поэтому хозяева встречали их радушно, приглашали к столу и обязательно угощали. Во время обходов звучали народные песни, в которых прославлялись трудолюбие, богатый урожай и семейное счастье. Каждое посещение сопровождалось шутками, смехом и праздничной атмосферой. Эта традиция помогала укреплять добрососедские отношения и напоминала, что Лига — это праздник, который объединяет людей и делает их ближе друг к другу.
0: Летние традиции.

просто так. Помолчим о пропавших друзьях, помолчим добрым словом о них, и представим, как будто на днях в этот вторник

0: Авторадио Латвия. Живой звук.
1: За долгую карьеру Доминик Джокер успел поработать с разными российскими представителями шоу-бизнеса. Около половины своей творческой биографии музыкант провел в тени, трудясь за кулисами над песнями для других исполнителей. Ну а в середине нулевых предпринял рискованный шаг. Скажем так, вышел из-за спин тех, для кого когда-то создавал хиты, чтобы заявить о своем таланте в полную силу. Кстати, в интервью Доминику часто приходилось отвечать на вопрос, не собирается ли он уходить от любовной тематики в своих песнях. Певец признавался, что задумывался об этом, но при этом считал, что глубинное чувство является главным движущим фактором. И в этом можно убедиться прямо сейчас. В проекте «Живой звук» песня, которая стала хитом и проложила путь Доминику в большой шоу-бизнес. Ну а в живом исполнении песня звучит куда интереснее.

0: Реклама.
1: Фармацевтам Евроаптеки важно быть рядом с клиентами, давая ценные советы каждый день. В этом месяце мы на стороне сеньоров для спокойствия сердца. В июне капли Гинко Сырц со скидкой 40%, а рыбий жир Моллерс всего за полцены. И еще актуальные предложения для активного лета. Магвит Б-комплекс со скидкой 55%, а Цемио Гемзе со скидкой 35%. Ждем в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценное и сбалансированное питание.
2: В Гентару Мэбелес большая лига распродажа. Только до 24 июня скидка 20% на все товары. А весь месяц скидка 30% на ортопедические матрасы Левиатон. Не платите сразу. Делите на 10 платежей без переплаты. Покупайте также онлайн. Gentarumebeles.lv. Уют начинается здесь.
3: Хотите почувствовать настоящий дрифт в Риге? Уникальные Crazy Kart машинки для детей и подростков от 5 до 18 лет уже в Риге. Управляемый занос, скорость и море эмоций. Вращайтесь на 360 градусов, дрифтуйте и ловите настоящий драйв на каждом повороте. Приходите и попробуйте сами.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 18 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Праздник Лиго невозможно представить без народного костюма. Его элементы складывались на протяжении многих поколений и отражали особенности разных регионов Латвии. Основой костюма служила льняная рубаха. Женский наряд дополняли длинная юбка или сарафан, а также накидка с характерной вышивкой. Особое внимание уделялось головным уборам. Незамужние девушки украшали голову венками и лентами, а замужние женщины носили традиционные чепцы. Каждая деталь костюма имела свое значение и помогала сохранить связь с народными традициями. Поэтому национальная одежда остается важной частью праздника Лига и в наши дни.
0: Летние традиции.

0: на четырех лапах.
1: В программе «На четырех лапах» мы рассказываем о том, как собака реагирует на окружающий мир. Сегодня мы говорим о том, почему собака лает на других собак и какие причины могут лежать в основе этого. Собаки используют голос как способ общения и выражения эмоций. Лай при встрече с другой собакой может быть проявлением интереса или стремления познакомиться. В такие моменты животное возбуждается и пытается привлечь внимание, чтобы начать взаимодействие. Иногда лай указывает на желание поиграть и выплеснуть энергию. Другой причиной может быть стремление защитить свою территорию. Некоторые собаки воспринимают привычный маршрут или двор как важное пространство и реагируют на появление постороннего животного. В такой ситуации лай становится попыткой предупредить о своих границах и удержать другого пса на расстоянии. Часто встречается и обратная причина. Лай может быть признаком тревоги или неуверенности. Незнакомая собака, резкое движение или недостаток опыта могут вызвать напряжение. Питомец пытается увеличить дистанцию с помощью голоса, чтобы чувствовать себя спокойнее. Такое поведение встречается у собак, которые недостаточно социализированы или имеют негативный опыт общения. Иногда собака лает из-за избытка эмоций. Она может не испытывать ни страха, ни агрессии, а просто не успевать контролировать собственное возбуждение. В подобных ситуациях лай становится выходом для накопленных чувств и реакции на сильный стимул. Чтобы помочь собаке вести себя спокойнее, полезно увеличивать дистанцию при встрече с другими собаками. Если питомцу дать немного времени, он расслабляется быстрее. Можно переключать внимание с помощью простых команд или лакомства, чтобы собака понимала, что спокойное поведение приносит больше пользы. Важно сохранять ровный голос и не создавать лишнего напряжения, поскольку эмоциональное состояние человека сильно влияет на реакцию собаки. И пока мы учимся замечать причины собачьего лая и понимать поведение питомца глубже, мир на четырех лапах раскрывается яснее и становится понятнее человеку.
0: На четырех лапах.
2: Реклама. Спорим, что мы вам подходим. Летняя суета в магазине ПТА. Даже цены тают. Спорим, что мы вам подходим. Прислушайтесь, цены снижены на тысячи товаров. Спорим, что мы вам подходим. В ПТА есть все. Вентиляторы, кондиционеры, винные шкафы, холодильники. Есть все. Привлекательные цены в ПТА. Все для вас у нас. Спорим, что мы вам подходим. ПТА. Дамбе 3А. www.pta.lv.
3: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билетшоу-сервис ОВ.
4: Да, луна, цветы и Лилит. Вот что вам нужно в июне. Маловато? Тогда познакомьтесь с модным провокатором от искусства Артуром Чехом и Артемизией, которая писала свою месть маслом. А еще узнайте версии психологов, почему был уничтожен Содом и почему со свободой приходит одиночество. Причем тут луна и цветы? Купи Лилит, и ты узнаешь.
5: Рестораны «Вайраксаулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету

0: привет.
1: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
2: Авторадио Латвия представляет «Песня для тех, кто в пути».

0: «Автомеханика». Дельные советы и полезные рекомендации для опытных и начинающих автомобилистов.
1: Жирная пленка на лобовом стекле изнутри летом появляется даже в чистом автомобиле. При ярком солнце она становится особенно заметной и ухудшает обзор. Причина связана не только с загрязнением. В жару пластик и элементы салона начинают активнее выделять летучие вещества. Они оседают на стекле и образуют тонкий слой. Дополнительно влияет работа кондиционера. Воздух циркулирует по салону и равномерно распределяет эти частицы по поверхности. В таких случаях помогает не только обычная мойка. Стекло лучше очищать обезжиривающими средствами, а салон периодически проветривать. Это снижает накопление пленки и улучшает видимость. Теперь о стеклоподъемниках. Летом можно заметить, что стекло поднимается медленнее или с усилием. При этом сам механизм остается исправным. Причина в температуре и состоянии направляющих. В жару резиновые уплотнители становятся мягче и создают большее трение. Из-за этого нагрузка на механизм увеличивается, и движение стекла замедляется. Дополнительно влияет загрязнение направляющих. Пыль и мелкие частицы усиливают сопротивление. Решение в этом случае простое. Направляющие стоит очистить и обработать специальной силиконовой смазкой. Это снижает трение и возвращает нормальную скорость работы стеклоподъемника. Теперь о дверях. Летом может появляться ощущение, что двери закрываются хуже и требуют большего усилия. Здесь влияет давление воздуха внутри салона. Когда дверь закрывается, воздух должен выйти наружу, а при закрытых окнах это происходит медленнее. Дополнительно свою роль играют уплотнители. При высокой температуре они становятся мягче и плотнее прилегают, создавая сопротивление. В таких случаях помогает простое действие. Перед закрытием можно слегка приоткрыть окно, чтобы выровнять давление. Также стоит проверить и очистить уплотнители, чтобы они не создавали лишнего сопротивления. На этом пока все.
0: Автомеханика. Слушайте по выходным на Авторадио Латвия.
2: Реклама.

0: настоящим музыкальным праздником. Группа «Нэнси» готова повторить этот успех и сделать это еще громче, ярче и мощнее.
1: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним «Нэнси». Моя 19 августа в концертном зале «Дзинтере».
0: Билеты «Билишус Сервис».
2: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
3: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал «Дзинтери». Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале! Рандеву!

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых узнаваемых украшений латышского народного костюма считается сакта. Это особая декоративная застежка, которой скрепляли женские накидки и мужские рубахи. Сакта была не только красивым украшением, но и важным семейным символом. Такие изделия часто передавались по наследству от родителей к детям, сохраняя память о предыдущих поколениях. Для изготовления сакты использовали бронзу, серебро и другие металлы. Более нарядные варианты украшали декоративными элементами, подчеркивая мастерство ремесленников. Сегодня сакта остается одним из символов латвийской культуры. Она напоминает о богатстве народных традиций и уважении к труду мастеров, которые веками создавали эти удивительные украшения.
0: Летние традиции.

Я сделана из дождя, мне в солнечном городе нет места. Я сделана из дождя, мне так не хватает тепла.

0: Красная остановка.
1: Во всем мире плов – это символ восточной кухни, но именно узбекский плов считается его настоящей душой. Считается, что гость, побывавший в Узбекистане и не попробовавший плова, так и не познал сути этой земли. По древней легенде, плов связан с именем философа и мыслителя средневекового Востока. Говорят, что он придумал это блюдо, чтобы вернуть к жизни молодого принца, иссохшего от несчастной любви. Насытив юношу этим питательным блюдом, он подарил не только силы, но и новое кулинарное чудо, которое стало символом гостеприимства и любви. С тех пор в Узбекистане плов готовят на свадьбах, в честь рождения ребенка и просто тогда, когда собирается семья. Чтобы приготовить настоящий плов, нужно немного терпения и правильный настрой. Возьмите баранину около 1 килограмма, нарежьте мясо кубиками, репчатый лук нарежьте полукольцами, морковь тонкой соломкой. Разогрейте растительное масло примерно 300 мл и обжарьте целую луковицу до черного цвета. Она придаст маслу насыщенность. Добавьте нарезанный лук и жарьте до золотистого цвета. Всыпьте мясо и готовьте, пока не появится аппетитная корочка. Затем добавьте морковь. Ее жарьте 3 минуты, не перемешивая. Потом все аккуратно соедините и готовьте еще около 10 минут, но уже постоянно помешивая. Влейте кипяток так, чтобы он покрывал содержимое емкости на 1 сантиметр. Добавьте острый перец, уменьшите огонь и тушите примерно 1 час. Смешайте зиру и кориандр. Разотрите их руками и добавьте барбарис и соль. Все это отправьте к мясу. Когда морковь станет мягкой, сверху равномерно выложите рис, примерно 0,5 килограмма. Увеличьте огонь и влейте кипяток, чтобы он покрыл рис на 3 сантиметра. Когда вода впитается, вдавите в рис 2 головки очищенного чеснока, убавьте огонь и готовьте до мягкости зерна. Проверить готовность можно шумовкой. Если при легком ударе звук глухой, сделайте несколько проколов деревянной шпажкой, накройте крышкой и оставьте томиться еще около 30 минут. Настоящий плов не терпит спешки. В нем соединяются аромат, тепло и забота. Приятного аппетита!
0: Вкусная остановка.
2: Реклама.
3: Готово есть нотикумомка за 13 дебесис. Baltic International Air Show 2026 лилакайс авиашоу с Балтия. Яу 27-я, 28-я юния с пилвас лидлаука Рига и спайдиги авиацийс парок демонстрем. Пасаулес лимень пилоти и дебесис ист изницнатай. Baltic International Air Show 2026 лилакайс и престижакайс авиацийс пьедзивоемс Балтия. Билеты с www.ticketshop.lv. Тикамес спилве.
4: Город затихает. Огонь разгорается. И на гриле появляются стейки, ради которых сюда возвращаются снова и снова. Стейк с Рига. Один из самых впечатляющих выборов стейков в Риге. Премиальная говядина, идеальная прожарка, насыщенный вкус и атмосфера настоящего стейкхаус. А этим летом еще и открытая терраса для долгих вечерних ужинов и встреч с друзьями. Стейкс объявляет сезон устриц. Весь июнь устрицы по себестоимости. Стейкс Рига. Элизабетес 10. Когда вкус говорит сам за себя.
5: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери, мировые звезды, Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер, Сансу и Пой вместе с тысячами зрителей, под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери, Джипси Кингс. Билеты, билишуservice.lv.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге 19 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди растений, связанных с Лиго, особое место занимает рябина. На протяжении многих поколений ее считали деревом-защитником, способным оберегать людей, дом и домашних животных. Веточки рябины размещали возле дверей и хозяйственных построек. По народным поверьям, они помогали защититься от дурного глаза и различных неприятностей. Рябина часто становилась частью праздничных украшений. Ее яркие листья и ягоды воспринимались как символ жизненной силы и благополучия. С древних времен люди старались окружить себя растениями, которые напоминали о могуществе природы. И рябина по праву заняла среди них одно из самых почетных мест.
0: Летние традиции.

Реклама. Рестораны «Вайракс Аулас» и «Мартиня Беттерея» представляют 15 августа в Юрмале новый стендап-концерт Руслана Белого.

0: и Мигразиас. Стендап Руслана Белого. 15 августа в концертном зале Цзинтари. Билеты в Билешу-сервис.
1: Внимание, Латвия! Магазин «Цита Сантехника» закрывается на реконструкцию. А это значит только одно – супервыгодные скидки на все! Покупатели уже разбирают товары, а полки пустеют на глазах. А ты уже идешь? «Цита Сантехника» – Рига, Гуннара Астрас 8. «Цита Сантехника» – если выгодно, то сейчас.
2: 21 ноября. Рига. Шоуми-арена. Гио-пика. Впервые с симфоническим оркестром. Любимые треки зазвучат по-новому. Живые струны, мощь оркестра и атмосфера, пробирающие до мурашек. Гио-пика с симфоническим оркестром. 21 ноября. Шоуми-арена. Билеты на Билешу-сервис ОВ. Вондерсала. 23 августа. Долгожданный концерт группы «Мумий-тролль» в Риге. «Мумий-тролль» — главные морские романтики, не нуждающиеся в представлении. Их песни — вечные истории о любви и мечте, уносящие слушателей в другую реальность.
3: Доброе утро, планета!
2: Успейте купить билеты на FridayTicket.com.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио «Латвия» представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Muscle Man.
1: Реклама.
2: 5 июля на сцене концертного зала Цзинтере с новым грандиозным шоу выступит несравненная Лобода. На концерте прозвучат новые хиты, а также песни, полюбившиеся миллионам.

0: Только один вечер, 3 июля, концертный зал Дзинтери. Мировые звезды Джипси Кингс, Виз Пабло Рейер. Танцуй и пой вместе с тысячами зрителей под хиты Бамболео, Воларе, Ладонна и другие. Этот особенный вечер в компании нескольких тысяч человек, подпевающих любимым мелодиям, создаст праздничное настроение всем и каждому. Не пропусти! 3 июля, концертный зал Дзинтери. Джипси Кингс. Билеты bileshowservice.lv.
1: Севенбет. Весь июнь следите за матчами клуба Высшей лиги Латвии Супернова в сезоне Высшей лиги Латвии вместе с Севенбет. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
2: Юрмала, лето. Три вечера, которые не повторятся. Лайма Рандеву Юрмала 2026 – это живой звук, неожиданные дуэты и та самая атмосфера, ради которой возвращаются снова и снова. 24, 25 и 26 июля – концертный зал Дзинтери. Билеты «Лайм-фестиваль ЛВ». До встречи в Юрмале!

Я тебя в прихожей обниму. Ты прошепчешь фартук теребя. Любишь? Нет, конечно. Почему? Просто обожаю я тебя.

0: поиски. Считалось, что тому, кто найдет загадочный цветок, откроется счастье, удача и исполнение самых заветных желаний. Папоротник не относится к цветковым растениям, однако легенда оказалась настолько красивой, что пережила века и стала важной частью праздника. Поиск цветка папоротника давно воспринимается как символ надежды, мечты и веры в чудо. Именно поэтому эта традиция продолжает вдохновлять людей и сегодня.
1: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Ани Лорак. Оранжевые сны. Живое выступление 2021 года.

0: Реклама.
1: Purvciema tirdziņš. Mēs esam atvērti un katru dienu gaidām jūs ciemos. Svaigi lauku augļi, dārzeņi, kā arī piena produkti, zivis un kūpināta gaļa. Viss no pārbaudītiem ražotājiem. Neaizmirstiet nogaršot arī svaigāko medu tieši no biškopjiem. Un vēl ielu ēdieni ar pasaules garšām. Produktus piedāvājam no visas Latvijas un pat vairāk. Ērta bezmaksas autostāvvieta. Piebrauciet, kā jums ērti. Purvciema tirdziņš. Dzīvs, garšīgs, īsts. Dzelzavas 38 A. Vieta, kur gribas atgriezties.
2: Best Show Events представляет 12 августа. Концертный зал Дзинтере. Вера Прежнего.
3: Я знаю пароль.
2: Для зрителей прозвучат все сольные хиты, а также любимые песни группы «Виагра».
3: А я простила, я простила.
2: Вера Брежнева. 12 августа. Концертный зал «Дзинтери». Билеты в кассах «Билетсервис».
4: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
5: Всем привет! Я Анатолий Бондаренко, творческий псевдоним Нэнси Мэн, создатель и продюсер группы Нэнси, исполнитель и автор хитов «Дым», «Сигарет с ментолом», «Чистый лист», «Отель», «Туман, туман», «Черный кадиллак» и другие хиты с удовольствием прозвучат 19 августа в концертном зале «Дзинтери» на берегу моря в городе Юрмала. Жду вас с нетерпением.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 20 часов. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: С Лиго связано множество красивых поверий, и одно из самых известных рассказывает о свежей дождевой влаге на траве. По народным представлениям, она обладает особой силой и хранит в себе энергию природы. Считалось, что прогулка босиком по утренней траве помогает сохранить бодрость и здоровье. Многие верили, что роса способна подарить человеку свежесть, силу и хорошее настроение. Ей находили применение и в домашнем хозяйстве. По старинным обычаям, собранной росой окропляли жилище, чтобы в доме царили мир и достаток. Сегодня эти поверья воспринимаются как часть богатого культурного наследия Лиго. Они напоминают о времени, когда человек особенно внимательно прислушивался к природе и видел в ней источник жизненной силы.
0: Летние традиции.

0: Мотор.
1: Киноафиша.
2: Если вы выбираете, что посмотреть вечером, обратите внимание на фильм «Волк с Уолл-стрит». Фильм «Волк с Уолл-стрит» основан на реальных событиях и рассказывает историю биржевого брокера Джордана Белфорта. Главную роль в картине исполнил Леонардо Ди Каприо, а режиссером выступил Мартин Скорсезе. Сюжет фильма начинается в конце 80-х годов, когда молодой и амбициозный Белфорт приходит работать на Уолл-стрит. Его быстро захватывает мир больших денег, рискованных сделок и идеи, что главная цель в жизни – зарабатывать как можно больше. После обвала рынка он теряет работу, но находит себя в продаже дешевых акций, где благодаря харизме и агрессивной манере убеждения начинает зарабатывать огромные суммы. В фильме «Волк с Уолл-стрит» Белфорт вместе с другом создает собственную брокерскую компанию. Она стремительно растет, привлекая молодых и жадных до успеха сотрудников. Деньги текут рекой, а вместе с ними в жизнь героев приходят наркотики, бесконечные вечеринки и полное ощущение безнаказанности. Постепенно роскошь и вседозволенность приводят к краху. Финансовые махинации привлекают внимание властей, начинаются расследования, а личная жизнь Белфорта рушится. Фильм «Волк с Уолл-стрит» показывает, как жажда успеха и богатства может разрушить все, что казалось незыблемым. Интересного просмотра!
1: Киноафиша.
0: Стоп! Снято!
3: Реклама. Летом в соколовских банях мыться, заново родиться.
4: Хорошо.
3: В Юрмале и летом баня всем правит.
4: Хорошо, пяточки, пяточки.
3: Легкий пар и душистый свежий веник, мыльный массаж и ягодный пилинг, ароматный чай и банные явства. Наша баня и парит, и здоровье дарит. Для тела польза, для души удовольствие, а для гурманов радость. Соколовские бани, Юрмала, Булдури, Межа, Проспект 49. Приятные летние цены.
5: 7bet. Весь июнь следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова» в сезоне высшей лиги Латвии вместе с 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: Для тех, кто спешит.
1: Для тех, кто едет налегке.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одной из самых романтичных традиций Лиго считается запуск венков по воде. Для этого девушки плели венки из полевых цветов и осторожно отпускали их в реку или озеро. С этим обрядом было связано множество народных примет. По поверью, если венок долго держался на воде и не тонул, это сулило счастливые перемены и радостные события в жизни. Наблюдение за венками превращалось в особый праздничный ритуал. Люди собирались на берегу, любовались отражением огней в воде и делились своими надеждами на будущее. Даже сегодня венок на воде остается красивым символом Лиго. Он напоминает о молодости, мечтах и древних традициях, которые передаются из поколения в поколение.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Алексей Брянцев и Елена Касьянова. «Я все еще тебя люблю». Живое выступление 2023 года.

0: смотрел на твой портрет и не терял надежды столько лет. Любовь, роман, в объятиях вечера, я помню все, как будто бы вчера.
1: Как семья?
0: Один.
1: Чем живешь?
0: Тобой.
1: Тот же взгляд,
0: но только через боль.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: Для многих участников праздника Лиго одной из самых важных традиций была встреча рассвета. После песен, танцев и праздничных гуляний люди оставались у костров до самого появления первых лучей. В народной культуре восход солнца символизировал обновление, начало нового жизненного круга и победу света над темнотой. Именно поэтому встреча рассвета считалась счастливым и добрым знаком. Люди верили, что увидеть восходящее солнце после яновой ночи означает получить заряд сил и хорошего настроения на долгое время. Даже сейчас этот обычай сохраняет свое особое очарование.
0: Летние традиции.

0: дверь, и я тебе открою дверь.
1: Другая версия. Те же песни, но совсем иначе.
2: На первом автомобильном.

0: музыкой дорога короче,
1: а настроение выше.
0: Авторадио Латвия представляет. Песня для тех, кто в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди персонажей праздника Лиго особое место занимали Янов отец и Янова мать. Так называли хозяев дома, которые принимали гостей и заботились о праздничном столе. По традиции хозяин варил пиво, а хозяйка готовила знаменитый Янов сыр с тмином. Каждый старался проявить гостеприимство и щедрость, ведь считалось, что добрый прием приносит благополучие всему дому. Во время праздника двери оставались открытыми для гостей, а песни и пожелания звучали до самого рассвета. Встречать пришедших следовало с уважением и хорошим настроением. Этот обычай напоминает о ценностях, которые остаются важными и сегодня.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Владимир Маркин. Я готов целовать песок. Живое выступление 2021 года.

0: традиция. История праздника Лиго.
1: В старинных традициях Лиго часто упоминаются так называемые «дети Яниса». Так называли участников праздничных обходов, которые с песнями и добрыми пожеланиями приходили в дома соседей. Считалось, что такие гости приносят удачу, достаток и хорошее настроение. Поэтому хозяева встречали их радушно, приглашали к столу и обязательно угощали. Во время обходов звучали народные песни, в которых прославлялись трудолюбие, богатый урожай и семейное счастье. Каждое посещение сопровождалось шутками, смехом и праздничной атмосферой. Эта традиция помогала укреплять добрососедские отношения и напоминала, что Лига — это праздник, который объединяет людей и делает их ближе друг к другу.
0: Летние традиции.

0: как вчера.
1: Пусть твои окна смотрит беспечный розовый вечер.
2: Другая версия. Новые варианты известных песен.
3: На первом автомобильном.

0: Песни соединяют города, слушателей и дороги.
1: Авторадио «Латвия» представляет «Песня для тех, кто в пути».

Я, земля, скучаю, скучаю, скучаю. Я без тебя. Ты небо, ты небо, ты небо. А я, земля, скучаю, скучаю, скучаю.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Праздник Лиго невозможно представить без народного костюма. Его элементы складывались на протяжении многих поколений и отражали особенности разных регионов Латвии. Основой костюма служила льняная рубаха. Женский наряд дополняли длинная юбка или сарафан, а также накидка с характерной вышивкой. Особое внимание уделялось головным уборам. Незамужние девушки украшали голову венками и лентами, а замужние женщины носили традиционные чепцы. Каждая деталь костюма имела свое значение и помогала сохранить связь с народными традициями. Поэтому национальная одежда остается важной частью праздника Лига и в наши дни.
0: Летние традиции.

Авторадио Латвия. Живой звук. Дима Билан. Я просто люблю тебя. Живое выступление 2017 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Женюсь, какие могут быть игрушки, и буду счастлив я вполне. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, напрасно плачете по мне. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз. Я говорю вам до свидания, я говорю вам до свидания, а прощание не для нас.

солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета. Иветта, Лизетта, Мюзетта, Жанетта, о, Жоржетта. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда со мной вы, клянусь, моя песня не спета.

Женюсь, ах, женюсь. Их холостяцкие пирушки затихнут, сгинут без следа. Но вы, мои вчерашние подружки, мои вчерашние подружки, со мной останетесь всегда. Не плачьте, сердце раня, смахните слезы с глаз.

Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанна, ой, Жоржета. Вся жизнь моя вами, как солнцем июльским согрета. Покуда я с вами, клянусь, моя песня не спета. Ивета, Лизета, Мюзета, Жанетта, Жоржетта, Колетта, Полетта, Кларетта, Флоретта, Мриетта.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 23 часа. Авторадио.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Одним из самых узнаваемых украшений латышского народного костюма считается сакта. Это особая декоративная застежка, которой скрепляли женские накидки и мужские рубахи. Сакта была не только красивым украшением, но и важным семейным символом. Такие изделия часто передавались по наследству от родителей к детям, сохраняя память о предыдущих поколениях. Для изготовления сакты использовали бронзу, серебро и другие металлы. Более нарядные варианты украшали декоративными элементами, подчеркивая мастерство ремесленников. Сегодня сакта остается одним из символов латвийской культуры. Она напоминает о богатстве народных традиций и уважении к труду мастеров, которые веками создавали эти удивительные украшения.
0: Летние традиции.

0: Дорога длинная,
1: но с музыкой всегда светлее.
0: Авторадио Латвия представляет: песня для тех, кто в пути.

0: Летние традиции. История праздника Лиго.
1: Среди растений, связанных с Лиго, особое место занимает рябина. На протяжении многих поколений ее считали деревом-защитником, способным оберегать людей, дом и домашних животных. Веточки рябины размещали возле дверей и хозяйственных построек. По народным поверьям, они помогали защититься от дурного глаза и различных неприятностей. Рябина часто становилась частью праздничных украшений. Ее яркие листья и ягоды воспринимались как символ жизненной силы и благополучия. С древних времен люди старались окружить себя растениями, которые напоминали о могуществе природы. И рябина по праву заняла среди них одно из самых почетных мест.
0: Летние традиции.

кажется, привидится. С чего недолго загрустить? Не опустись, чтобы обидеться.

Авторадио Латвия. Живой звук. Юрий Антонов. От печали до радости. Живое выступление 2013 года.

0: Золотые хиты на Авторадио Латвия.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он с

Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого положить.

В эфире радиопрограмма «Авторадио Латвия». Свидетельство разрешения на вещание номер АА-139/1. Выдано Национальным советом по электронным средствам массовой информации 9 сентября 2020 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радио. Первое автомобильное радио. В Риге полночь. Авторадио.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти, касаясь струн, почти что

последний дурак. Он боялся, что когда-нибудь под полной луной она забудет дорогу домой. И однажды ночью вышло именно так.

0: только сойти, сойти.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 1 час. Авторадио.

друзья, дай Бог каждому. Неподкупные, неподкупные, неподкупные, непродажные.

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла. Им нет числа. Им нет числа, сквозят.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Риге 2 часа.
0: Авторадио.

Авторадио. Первое автомобильное радио. В Риге 3 часа. Авторадио.